0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
1: «Комета».
2: 92,6.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: канал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Радио. Радио «Комета». 90.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Всем привет! Это Александр Иванов с группы «Ронда». Слушайте мою песню «Пуля» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы, диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили» в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версий в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняют повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая

более понятная операционная система, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервисы Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Тёк, Тёк, Комета. 92,6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чепелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2. А в деревне Манушкино в районе 78-79 километров старого Симферопольского шоссе добавлены утренние и вечерние режимы работы. Администрация Чехова ликвидирует управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения детей. 996 из них были найдены живыми, 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44% больше, чем в 2022.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
3: 92,6.

0: Комета. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне массово скупают драгоценные металлы. Об этом не только в нашем выпуске. Россияне кинулись массово скупать драгоценные металлы. В июне объем торгов в этом сегменте вырос почти в 3 раза, сообщила Московская биржа. В денежном эквиваленте рост торгов золотом вырос почти в 3 раза, серебром почти в 16 раз, платиной более чем в 2 раза, палладием чуть более 3. Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июне 2026 года увеличилось по сравнению с июнем прошлого года в 2,2 раза, говорится в сообщении. С начала текущего года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала почти на 4%. Самая дорогая корзина ожидаемо оказалась на Чукотке – более 20 тысяч рублей. В Камчатском крае – 13 тысяч. Для сравнения, в Мордовии, например, минимальный набор продуктов стоит около 6 тысяч рублей. В Саратовской области – 6,5 тысяч. По данным социологов, уже 80% россиян экономят на продуктах. Причем чаще всего люди отказываются от вредной еды, например, чипсов и сладостей, шоколада и мороженого. А еще ищут товары по акциям или переходят в магазины эконом-класса. При этом 83% опрошенных называют продукты самой подорожавшей категорией товаров в нынешнем году. Стоимость ремонта по ОСАГО ограничат лимитом в 400 тысяч рублей. Взыскать сумму сверх лимита через суд не получится даже при нарушении сроков ремонта, пишут об этом «Известия». В мае 2026 года Конституционный суд ограничил безусловное право владельцев автомобилей на ремонт за счет страховщика по ОСАГО дороже 400 тысяч рублей. Законопроект, который уже прошел первое чтение и получил ряд изменений ко второму, должен закрепить эту позицию. В последние годы в ОСАГО участились судебные решения с выплатами свыше 1 миллиона рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там считают инициативу своевременной. Иначе повышение расходов компаний может повлечь удорожание полисов ОСАГО для всех клиентов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян не паниковать и пообещал справиться с проблемами на бензоколонках. Об этом он заявил, выступая в Госдуме. Он призвал россиян к консолидации и общему пониманию. «Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца», в частности, передал председатель Госдумы. Сдача жилья в аренду для значительной части российских пожилых людей является

источником прибавки к пенсии. Однако при этом они рискуют потерять часть льгот и социальных выплат, пояснил в комментарии банки.ру финансовый консультант Олег Зотов. Сама по себе сдача квартиры в аренду не является основанием для ограничения или лишения пенсии. Поскольку доход от аренды учитывается при оценке материального положения, пенсионер может лишиться права на некоторые выплаты со стороны государства и муниципальных властей. Среди них субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Они предоставляются, если расходы на ЖКУ превышают определенный процент от совокупного дохода семьи. В среднем по стране он сегодня составляет 22%. Ключевой нюанс заключается в том, являются ли средства, полученные от сдачи жилья в наем, пассивным или активным доходом. Так, сдача квартиры по договору найма как физическим лицом не считается трудовой деятельностью. Поскольку при этом не уплачиваются страховые взносы в социальный фонд, пенсионер не признается работающим. Однако, если пенсионер регистрируется как самозанятый или индивидуальный предприниматель для сдачи жилья и начинает платить страховые взносы, он может быть признан работающим. В этом случае некоторые виды выплат могут быть приостановлены, отметил Олег Зотов. И в заключение выпуска: фотографы, переводчики и сотрудники негосударственных финансовых фондов вошли в первую тройку специалистов, чьи зарплаты увеличились быстрее всего за год, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Так, например, средние зарплаты фотографов в апреле 2026 года оказались в полтора раза выше, чем год назад. Ежемесячный доход переводчиков вырос в годовом выражении на 55%. Также увеличение зарплат было выявлено у сотрудников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации, дизайнеров, юристов, разработчиков строительных проектов и сотрудников студии звукозаписи. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд – это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройства с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних.

0: домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
3: 92,6 FM.
4: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne.

0: Планета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Новости на радио Планета.
3: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чепелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2, а в деревне Манушкино в районе 78-79 километров

0: Старого Симферопольского шоссе добавлены утренний и вечерний режимы работы. Администрация Чехова ликвидирует управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения детей. 996 из них были найдены живыми, 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44% больше, чем в 2022.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета». «Карета».

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетайте к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда.

0: отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Примета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

лететь народу!

Здравствуйте. Топливный кризис в России закончится раньше сентября. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Среди мер, которые будут способствовать преодолению дефицита бензина, он в частности назвал налаживание логистики, импорт нефтепродуктов из других стран, а также временное разрешение правительства снова производить топливо стандарта Евро-3. Для многих даже современных автомобилей достаточно топлива стандарта Евро-3. Кроме того, его легче производить и оно дешевле, сказал Ананских. Автомобили для многодетных семей станут более доступными. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова. По ее словам, число потенциальных участников программы льготного обеспечения многодетных семей автомобилями будет расширено. Цитата. «Совместно с коллегами из Минпромторга мы уже просчитываем различные варианты. Мы договорились, что полностью пересмотрим доход. Мы будем работать вместе с регионами и отработаем наилучшее решение для того, чтобы обеспечение автомобилем было точным, гибким и более доступным». Конец цитаты. Кузнецова привела статистику, согласно которой в 2025 году автомобили в рамках программы получили около 12 тысяч многодетных семей. Годом ранее машины получили только 800 семей. И в заключение выпуска. Короткие видео мешают мозгу запоминать информацию. Ученые из Китая провели 3 эксперимента с участием студентов. Они сравнивали, как люди запоминают информацию из непрерывного 10-минутного видео и из тех же фактов, нарезанных на короткие клипы, как в соцсетях. Выяснилось, что короткие видео заставляют мозг постоянно переключать внимание. Вместо того, чтобы вникать в смысл, он тратит ресурсы на отслеживание быстрых смен сцен.

связи между областями мозга, отвечающими за восприятие и память, ослабевают. Информация не успевает перейти из кратковременной памяти в долговременную. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Новости.
1: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Роглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Дрон ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я практически почти два часа буду с вами. И начинаем мы с группы «Юритмикс». Что-нибудь такое динамичное, веселое, из 80-х и позитивное. Песня называется «Должно быть, ангел играет в моем сердце». Ну, надеюсь, что сегодня у вас добрые ангелы с вами, и они оберегают вас сегодня от всяких там неприятностей и всяких катаклизмов. И вообще, на самом деле, эти ангелы всегда вместе с вами. Ну, конечно же, с хорошей музыкой. Итак, группа Eurythmics прямо сейчас. Далее реклама, после чего, соответственно, рабочий полдень продолжит свою работу посредством СМС, конечно же, и Макса. Присылайте ваши заявки, приветы и пожелания. Я их сыграю сегодня для вас обязательно. Вот, поэтому СМС и Макс доступны для заявок. Ну, можно, естественно, позвонить в прямой эфир 8-916-244-00-44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент.

0: ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Hello, hello, I am Maria.
4: Hello, I am Christina.
3: We are Baccara.
4: Send very, very special greetings on Radio Cometa Chekhov.

0: Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Между тем, рабочий полдень продолжается. И что я хочу сказать. Из последних новостей мы уже обозревали о том, что российской паре, забравшейся на шпиль знаменитого небоскреба на весь мир Empire State Building, предъявлены серьезные обвинения. Ну, в общем, как бы пару, говорят, отпустили, но все, все успокоились. Да чертов с два тут можно успокаиваться, потому что в Америке, я говорю, просто так никуда не залезешь. Тебя обязательно припомнят и вспомнят, и в суд тебя обязательно позовут. Вот, ну что здесь? Как минимум три обвинения, да, и кроме того, паре выдвинули административное обвинение по статье о запрете проникновения на крышу зданий до года тюрьмы, и плюс еще то, что они замки сломали на двух этажах, да, до $1500, ну, где-то 1500, вот так написали, да. В общем, что могу сказать, суд следующий на 24 августа, и, ну, в общем, что могу сказать, как судья скажет, так и будет. Во всяком случае, денег они наверняка точно заплатят, ну, за ремонт-то точно возьмут. Просто так никто ничего там тебе не спишет. Вот, поэтому будьте внимательны, куда вы там, соответственно, собираетесь залезть или пойти без спроса. Поэтому это вам, как говорится, не тут. Вот, поэтому Ани Лорак сейчас, соответственно, с композицией, вот здесь у меня написано «Разбегусь и прыгну к тебе в руки». Ну, в общем, Ани Лорак про тему забравшихся на Empire State Building. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните, я с удовольствием сыграю ваши заявки, привет, пожелания, а я еще покопаюсь в каких-нибудь хороших новостях.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68. 68.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, 12.50, мы движемся примерно уже к окончанию первого часа рабочего полдня. И присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044. А между тем, какую-нибудь положительную новость, радостную для вас, какую-нибудь найду, все-таки выкопаю, раскопаю, докопаюсь, во всяком случае, до чего-нибудь хорошего, потому что не хочется говорить о каких-то плохих новостях. Хочется только слушать хорошие новости, вот так вот. Так, ну а пока у нас Михаил Бублик, дальше, соответственно, еще немного музыки, новости и, естественно, далее рабочий полдень в вашем распоряжении до 14.00. Меня зовут Игорь, и, естественно, я буду рад быть с вами. Кстати, хочу сказать, что я буду сегодня с вами еще и вечером. Вот, и я надеюсь, сегодня... что программа «Романтика» тоже вернется. То есть мы, так сказать, будем и с Иваном сегодня вечером. В общем, я думаю, что он должен вернуться из краткосрочного отпуска. Во всяком случае, постараемся, чтобы все было в штатном режиме по графику «Радио Комета». Итак, Михаил Бублик. И далее, естественно, будут много-много-много разных хороших ритмов. Поэтому новости впереди. И до встречи в следующем часе.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация Чеховская ЖКХ привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чепелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2, а в деревне Манушкино в районе 78-79 километров старого Симферопольского шоссе добавлены утренний и вечерний режимы работы. Администрация Чехова ликвидирует управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения детей. 996 из них были найдены живыми, 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44%.

0: 1,5% больше, чем в 2022.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем перешел в следующий час. Между тем, я сегодня даю возможность послушать вам больше музыки, чем какой-нибудь пустой болтовни. Но я хотел бы все-таки говорить о хороших новостях сегодня. И вот одна хорошая новость. Даже не то, что хорошая. Для меня это супер хорошая новость. И действительно, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Да? В Госдуме объяснили, почему Минцифра отказалась от введения платы за иностранный интернет-трафик. Значит, Иван Лебедев, замглавы Минцифры, заявил, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается. То бишь, они все это дело отменяют. Во всяком случае, депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя решение Минцифры, да, отказаться от введения платы за иностранный интернет-трафик, сказал, что огромное количество наших граждан пользуются иностранным трафиком. Естественно, все это находится на иностранных хостингах уже давно, и считалось это абсолютно нормальным и легальным, и миллионы наших предпринимателей используют различные иностранные платформы для размещения собственных ресурсов и ведения бизнеса. Вот. И, естественно, да, брать с россиян деньги за то, что они занимаются международным бизнесом и общаются со своими партнерами и членами семьи за границей, просто абсурд. Согласен. Согласен полностью с вами, Андрей Свинцов. Поэтому вот такая хорошая новость. Во всяком случае, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает, да, поэтому на тему высшей силы, Modern Talking, композиция Heaven Will Know, вот, известная композиция, любимая нами с 80-х годов, далее реклама, после чего рабочий полдень продолжит свой, так сказать, трафик до 14.00, поэтому пишите, звоните по телефону 8-916-244-00-44. Ну, а я пока в наш радиокалендарь истории тоже залезу, посмотрю, что там есть интересного.
0: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Программа «Рабочий полдень» продолжается. Между тем, присылайте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-2044. Сегодня уже среда, и, естественно, середина недели. Я думаю, что, в принципе, у всех хорошее настроение. Сегодня 8 июля. Восьмерка – это число бесконечности. Да? Надеюсь, что у вас будет бесконечно хорошее настроение, и вы будете, естественно, почаще слушать радио «Комета», включать нашу передачу и заказывать свои любимые песни. Меж тем, сейчас группа «Bad Boys Blue», композиция «You're a Woman», старая песня, опять же, из 80-х годов, да? И после чего «Мадонна» с новой композицией «Денситерия», с ее последнего альбома, который она выпустила буквально в пятницу. 3 июля. Итак, Bad Boys Blue, Madonna. Дальше, естественно, если у вас есть пожелания на свои любимые песни, присылайте. Мы с большим удовольствием их для вас поставим. Поэтому включайте радио «Комета» почаще, и ваши же музыкальные желания будут исполнены.

0: Звоните. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете.
1: Чао, everybody.
2: Привет.
1: I'm Ingrid.
2: Mingrid.
1: And you're listening to Radio Cometa 92.6 FM.
2: Чайков.
1: До свидания, поцелуй. Муа.

0: рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Ну, время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но это не значит, что я ухожу насовсем. Я вернусь к вам вечером, и, естественно, в программе «Вечерний Чехов» мы посмотрим календарь, что такого было вообще за это время, сегодня 8 июля, в среду, ну, не обязательно в среду, в любой день буквально 8 июля, день недели, да. Сегодня день семьи, любви и верности в России. Ну, а я семейную песню ставлю вас в исполнении Precious Wilson, солистки группы Eruption. Все, до встречи вечером. С вами был Игорь.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Доля онлайн-продаж во всей торговле России может вырасти до 33% к 2030 году. По итогам прошлого года она составила 21%, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. Замминистр отметил, оборот электронной торговли в России растет быстрыми темпами. В прошлом году он прибавил 28%, а по итогам 4 месяцев текущего года вырос еще на 18%. В дальнейшем рост продолжится, но уже со снижением темпов. В России приняли закон о выплатах при осложнениях от прививок. В публикации отмечается, что теперь медицинские организации будут передавать информацию о поствакцинальных осложнениях напрямую соцфонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Выплаты будут носить беззаявительный характер и назначаться автоматически. Если человека не удастся спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госуслуги. Также закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, а теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. В России отменили домашние задания для первоклассников. Об этом говорится в письме Минпросвещения Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. На сегодняшний день домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа. Теперь же с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. И в заключение выпуска, озеро Белое в Рязанской области оказалось самым глубоким водоемом Центрального федерального округа. К такому выводу пришли ученые Института океанологии РАН по итогам проведенных исследований. Как сообщили РИА Новости, в институте глубина озера достигает 54 метров ниже уреза воды. Этот показатель значительно превосходит ранее известные значения для озер Центральной России. Исследователи также зафиксировали редкое природное явление. По их данным, весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр, что представляет интерес как для науки, так и для экологического мониторинга состояния озера. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Для чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

планета. Комета.

0: России на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация Чеховская ЖКХ привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чепелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2, а в деревне Манушкино в районе 78-79 километров старого Симферопольского шоссе добавлены утренний и вечерний режимы работы. Администрация Чехова ликвидирует управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения детей. 996 из них были найдены живыми, 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44% больше, чем в 2022.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единственная

0: Среднем 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
3: 92.6 FM.
0: Радио Комета 92.6.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Здравствуйте. Международный Олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении МОК. Кроме того, временно восстановлено членство Олимпийского комитета России. Исполнительный комитет МОК временно отменил приостановку деятельности ОКР, действующую с 12 октября 2023 года, говорится в заявлении Международного Олимпийского комитета. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены вновь возвращаются на международную арену. Временно будут тестироваться Международным агентством по тестированию до восстановления РУСАДА. Этот процесс уже идет полным ходом, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев. Торговые центры в России меняют концепцию. Фокус индустрии одежды смещается на прочие категории. Так, например, доля развлекательных точек в новых ТРЦ занимает почти треть, тогда как фэшн только 16%, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. Чиновник отметил, что на сегмент торговли недвижимости могут влиять высокие темпы роста электронной торговли. При этом строительство новых площадей не останавливается. В 2025 году было введено 59 торговых комплексов на 12 объектов больше, чем годом ранее. И в заключении выпуска ученые нашли 31 новый вид глубоководных организмов у берегов Бразилии. Экспедиция продолжалась 2 недели в южной части Атлантического океана. Ученые изучали среднюю толщу воды, зону между поверхностью океана и дном, расположенную примерно на глубине от 180 до 1000 метров. Эта область считается одной из наименее изученных экосистем планеты. Среди обнаруженных организмов оказались прозрачные кальмары, глубоководные рыбы и не только. Исследователи выделили новый вид сифонофор, который, как предполагается, может относиться к ранее неизвестному роду и даже новой семье. Также во время экспедиции были найдены прозрачные головоногие, грибневики и личинки рыб, взрослые формы которых ученым еще предстоит установить. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд — это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чапелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2. А в деревне Манушкино в районе 78-79 километров старого Симферопольского шоссе добавлены утренний и вечерний режимы работы. Администрация Чехова ликвидирует управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения детей. 996 из них были найдены живыми, 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44% больше, чем в 2022.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем кратковременные дожди, грозы и всего 17-19 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета» 92.6.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Автомобили для многодетных семей станут более доступными. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова. По ее словам, число потенциальных участников программы льготного обеспечения многодетных семей автомобилями будет расширено. Цитата. «Совместно с коллегами из Минпромторга мы уже просчитываем различные варианты. Мы договорились, что полностью пересмотрим доход. Мы будем работать вместе с регионами и отработаем наилучшее решение для

того, чтобы обеспечение автомобилем было точным, гибким и более доступным. Конец цитаты. Кузнецова привела статистику, согласно которой в 2025 году автомобили в рамках программы получили около 12 тысяч многодетных семей. Годом ранее машины получили только 800 семей. В России приняли закон о выплатах при осложнениях от прививок. В публикации отмечается, что теперь медицинские организации будут передавать информацию о поствакцинальных осложнениях напрямую соцфонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Выплаты будут носить беззаявительный характер и назначаться автоматически. Если человека не удастся спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госуслуги. Также закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, а теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. Доля онлайн-продаж во всей торговле России может вырасти до 33% к 2030 году. По итогам прошлого года она составила 21%, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. Замминистр отметил, оборот электронной торговли в России растет быстрыми темпами. В прошлом году он прибавил 28%, а по итогам 4 месяцев текущего года вырос еще на 18%. В дальнейшем рост продолжится, но уже со снижением темпов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Еще раз всем здравствуйте. Программа «Вечерний Чехов» начинает свою работу. С вами Игорь, и я опять вновь вернулся в вечерний эфир. Ожидаю программу «Романтика», поэтому что могу сказать? Сегодня день семьи, любви и верности в России, но я даже не знаю, вроде праздник, так сказать, не государственный, но тем не менее праздник, он и праздник. Вот, он, соответственно, был учрежден по инициативе депутатов Госдумы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России, ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. Совершенно верно. Но что я могу сказать? Точнее, что хочу сказать. Ну, все начинается, наверное, конечно же, с первых встреч, свиданий, а потом, я не знаю, люди уже встречаются, люди влюбляются, люди женятся. Ну, а, соответственно, после вашего появления свадебного дня, вот все начинается, так сказать, с нуля. Начинается семейная жизнь, и вот этот свадебный день, он, так сказать, является точкой отсчета дня рождения полноценной семьи. Вот, поэтому начнем, наверное, мы с Хади Клюм и Сила, которые когда-то были тоже верны друг другу, но потом они, соответственно, разошлись. Вот, поэтому для Хади Клюм уже это какой-то, я вот даже не знаю, уже был сегодня, на сегодняшний день это был второй брак, вот, а сейчас у него молодой супруг, но Сил был достаточно харизматичной фигурой, от которого, соответственно, имеет троих детей. Итак, Хади Клюм и Сил, дальше немного рекламы, после чего вечерний Чехов продолжит свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания в наш вечерний эфир. Все сюда, как говорит Иван.
0: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов на Радио «Комета» 92,6 FM.
3: Вместе с тем вечерний Чехов продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Это телефон прямого эфира нашей передачи и Первого городского радио города Чехова. И что хочу сказать. Наша программа, она не только музыкальная программа по заявкам, да, она также еще и образовательная. Поэтому здесь можно, так сказать, получить некий урок по истории. Поэтому мы сегодня заглянем в наш календарь и скажу, что 8 июля 52 года до нашей эры считается официальной датой основания города, города в Европе, города моды, кухни и всего такого, да. Это Париж. Войска Юлия Цезаря в этот день, так сказать, установили контроль на территории Лютеции, так называлась территория, где жили галлы. И, соответственно, римляне здесь установили свое поселение. И название города со временем сменилось на Паризию, да, Паризию, сделали Паризию. То есть город Паризиев. Вот так получился Париж. И, естественно, я не знаю, как там все жители города Парижа вообще что-нибудь там вспоминают про это или нет. Но Париж – это всегда столица, так сказать, Французской республики, город мировой моды, естественно, кухни и автомобилестроения. То есть, ну, чего там? Ну, все, как бы в Париж, конечно, машины не собирают, но, тем не менее, французские марки авто мы, естественно, знаем и ими пользуемся. Вот, поэтому, что я могу сказать? Париж находится в цитадели таких железнодорожных путей европейских, да, и, естественно, из Парижа можно проехать и в Лондон, и в Берлин, и в Москву. Даже, представьте, поезд ходил в Москву из Парижа. Вот. Поэтому композицию сейчас мы послушаем «From Paris to Berlin» из группы датской «Infernal». Поэтому это известный хит. И, естественно, кусочек из фильма. Я надеюсь, вы этот фильм помните и вспомните. Вот. Может быть, кто-то из вас, соответственно, мне еще заявочку сейчас какую-нибудь пришлет интересную. Поэтому телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. СМС и МАКС доступен вам сегодня. Позвонить можно также в прямой эфир. WhatsApp и Telegram не работают, поэтому обычно СМС и сообщение в МАКСе, это, думаю, очень даже неплохо. Ну, а позвонить еще лучше, и заявка будет выполнена гораздо быстрее. Итак, Infernal, мы отправляемся из Парижа в Берлин.
2: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.
4: Что за платье? Просто идиотство. Самое интересное, что в Париже так никто не носит.
5: А вы бывали в Париже?
4: Я все лето провела в Белграде. У Нины отец работает в Югославии.
5: Ну а в Париже-то вы были?
4: В Париже я не была.

0: Том. Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9.

0: строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.
1: «Вечерний Чехов» продолжается. Меж тем, его пишут, что жительница Москвы стала мамой в 16 раз. Но вот что могу сказать. 16 детей в семье. И я думаю, что на эту тему пойдет композиция.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета. 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Ну, вечерний Чехов заканчивает этот час и переходит в следующий. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, любимые, на любимые песни, поздравления, пожелания. А после выпуска новостей мы с вами встретимся вновь и будем играть вашу любимую музыку, читать ваши

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей

0: водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чепелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2. А в деревне Манушкино в районе 78-79 километров старого Симферопольского шоссе добавлены утренние и вечерние режимы работы. В администрации Чехова ликвидируют управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения детей. 996 из них были найдены живыми, 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44% больше, чем в 2022.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем кратковременные дожди, грозы и всего 17-19 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем плавно перешел в следующий час. И что хочу сказать? Я подлистал немножко новостей и скажу, что Мари Ле Пен, лидер ультраправой организации, хочет, так сказать, вступить в борьбу в гонку выборов президента Франции. Ну что ж, хочу сказать, хорошее дело, потому что ей не удалось, так сказать, поучаствовать в выборах, поскольку на нее тут суд обязал приговор. Надели на нее вот этот электронный браслет. Тюрьму не посадили, но на самом деле у нее вот так вот он браслет, который, так сказать, до дома и на улицу. Все, вот так вот. Ну, в общем, она обжалует этот приговор. В любом случае хочет обжаловать, да. Заявила, что подаст апелляцию в высший суд Франции по юридическим основаниям. Пока не будет подавать, конечно, вот... Пока не будет, да, но будет. Вот. Ну, пишет, по ее словам, это означает, что она будет, может бегать без электронного браслета. Ну, как вот бегать? То бегать, не бегать, то все равно, как говорится, все раз обязали носить, знаешь, будешь носить. Вот, поэтому я желаю ей удачи в победе, так сказать, на выборах, да, поскольку Мари Ле Пен уважаемая женщина. Вот. Тут пишут, что, соответственно, что вот депутат один там, Борис Вало, Мари Ле Пен преступница, она преступница, которая была осуждена по первому судебному разбирательству. Ну, может быть, я не знаю, типа пишут о том, что она там присвоила деньги, да, но деньги она из Европарламента присвоила не себе, а фонд партии, поэтому, как сказать, вот так говорится, ничего, кроме бизнеса. Поэтому если будет участвовать, то пускай участвует, дай бог, чтобы, может быть, действительно во Франции будет президент женщина. Вот, поэтому так вот. И люди будут счастливы. Вот, сегодня мы что-то прям про Францию, про Париж, ну, вот такие-то новости сами по себе вылезают. Я даже толком-то, в принципе, особо так вот и не ищу целенаправленно, что вот если бы мы начали про Париж, значит, мы сегодня про Францию говорим. Нет. Как-то все само как-то получается, да, интернет такая штука. Но поскольку люди будут счастливы, да, я ставлю, соответственно, да, песню немецкой группы «Мистер Президент Happy People». Далее реклама, после чего, соответственно, вечерний Чехов продолжит свою работу. 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира. Разбавляйте наш эфир вашими любимыми песнями, и мы, соответственно, сыграем их для вас с превеликим удовольствием.
1: Вечерний Чех на радио

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
6: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM Чехов. И я пока, соответственно, музыка играла, заглянул в наш радиокалендарь. И скажу, что сегодня День бамовца в России. 8 июля отмечается важная памятная дата, посвященная всем, кто участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. О, это прям целая стройка была тогда века. Люди ехали туда, люди встречались, как говорится, люди работали, люди влюблялись, женились, и, в общем, все-все. Вот так вот и семьи там образовывались на БАМе. Вот, поэтому БАМ — это действительно такая стройка века, которую как бы никто не забудет, и это такая история Советского Союза, поэтому много песен, посвященных, соответственно, БАМу, Байкало-Амурской магистрали. Я нашел одну, вот там даже целый альбом есть, по-моему, не типа «Мы строим БАМ», что-то такое, в общем, да. Я нашел композицию, которая называется «Дорога железная». Действительно, Байкало-Амурская магистраль. Ну, действительно, это уникальное сооружение было тогда. И действительно, я даже вот сейчас даже не вспомню, сколько километров, ну, вот сколько лет строили. В 2024 году исполнилось 50 лет вот Байкало-Амурской магистрали. Соответственно, еще 2 года, 52 года. В общем, в 1974 году вышло постановление, и все поехали, соответственно, строить БАМ. Завершить проект хотели в 1983 году, но, соответственно, строили. И, в общем, в 1984 году произошло золотое звено. Восточное и западное направление строители соединились на станции Куанда. А 27 октября того же года было открыто сквозное движение по всей трассе. В общем, в постоянную эксплуатацию был принят БАМ в 1989 году. Ну, все, как бы это хорошо. Так, ну а на тему БАМа, дорог железная, группа «Пламя». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
0: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы, диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили», в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версий в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняют повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая, более понятная операционная система. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервисы Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается. Между тем мы потихонечку будем сейчас скоро наше шоу уже сворачивать. Да, я вот буквально газету Guardian читаю, да. И пишут о том, что вот история шарика для пинг-понга, так сказать, появилась про корону Чарльза, да. Ну вот этот маленький шарик, да, вот не знаю, почему-то сравнили этот шарик, так сказать, шарик для пинг-понга в короне Чарльза. Ну да, такая маленькая, такая маленький такой шарик красивый, да. И вот почему-то его сравнили, не знаю. Но тем не менее, на самом деле корона дорогая вообще, и Чарльз сам по себе человек такой достаточно уже, который на троне 3 года, да, и уже, естественно, ему же не привыкать. Ему же не привыкать эту корону одевать, снимать. Ну и вообще, на самом деле, быть королем не так уж и плохо. Ну вот когда, например, они, соответственно, с Камилой Паркер-Боулс только вот буквально приняли вот эти свои обязанности, их буквально везде, так сказать, стали приглашать. И вот даже 3 года назад тут буквально такая ретро-статья вышла в газете Guardian буквально, да, и я стал читать, это не сейчас, да. Вот, они появились в телевизионном шоу American Idol. Ну, в общем, ну, а что такого? Люди пенсионные, хоть и король с королевой, но пускай как бы люди как-то развлекаются, не знаю, приходят и с молодежью общаются. Вот так вот. Что касается песен про королей и

0: тогда подойти, сделал фотографию. А так бы, может, и была бы на память. Вот, тогда он королем еще не был. Он был еще принцем-консортом. Вот, еще была бабушка жива его, королева старая, и его мама, Елизавета вторая. Поэтому вот так вот было это уже 100 лет назад. Даже страшно вспомнить, когда. Вот, поэтому он был помоложе, конечно. Итак, Ава Макс, и далее, естественно, реклама. И мы потихонечку движемся к окончанию нашей программы «Вечерний Чехов».
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
2: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе Опт АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123.

0: Комета. 92 и 6 FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Программа «Романтика» стартует уже скоро. И Иван вот уже буквально в студии. Я бы хотел, конечно, услышать его голос. Иван, вы сможете сейчас поприветствовать наших радиослушателей? Вас же не было целую неделю.
3: Добрый вечер, любимый город Чехов.
2: Узнали? Знакомый голос. Ну, что хочу сказать. Все, встретимся с вами в программе «Рабочий полдень в пятницу», в «Братскую пятницу», да? А я скажу, что в Британии, в доме престарелых, еще тетенька одна отметила 105-й юбилей свой день рождения. Ключ к долголетию — это сон. Сон. Спите больше, радуйтесь больше, смеха побольше. И еще пишет, что ей помогли мармелад, крепкий чай, до 40 сигарет в день. Ну, бабка не загнула, что-то 40 сигарет в день, да это же вообще у курицы просто можно. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами с композицией «Когда Смоки поет». Смоки не тот, который вот Смоки курит, да, а Смоки Робинсон. Вот группа ABC из 80-х. Я буквально завис на этой группе. Неделю я слушаю их альбом лучших хитов и смотрю книжку с видеоклипами. Классная команда. Надеюсь, может быть, мы когда-нибудь с ними сконнектимся. Все, на сегодня все. И группа ABC прощается вместе со мной. До встречи в программе «Рабочий полдень», а я оставляю вас в программе «Романтика». Все, с вами был Игорь, пока-пока и хорошего вечера.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова утверждают, что к зиме в округе готово более 33% объектов водоснабжения и водоотведения. Именно такие данные привел глава муниципалитета Михаил Собакин в ходе оперативного совещания, которое состоялось в правительстве Московской области. По словам чиновника, ресурсоснабжающая организация Чеховская ЖКХ привела в порядок 13 водозаборных узлов, 6 водонасосных станций, 6 очистных сооружений, 15 канализационно-насосных станций, а также 80 километров сетей холодного водоснабжения и 64 километра сетей водоотведения. Мосавтодор оптимизировал работу двух светофоров в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Так, в деревне Чепелево увеличено время выезда на старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М2. А в деревне Манушкино в районе 78-79 километров старого Симферопольского шоссе добавлены утренний и вечерний режимы работы. Администрация Чехова ликвидирует управление капитального ремонта и строительства. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания Совета депутатов. Целесообразность такого шага уже подтвердила специальная депутатская комиссия. В сопроводительной записке к проекту решения сказано, что делается это для оптимизации штата администрации. Москва и Московская область вошли в пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего пропадают дети. С начала года в агломерации зафиксировано 38 таких случаев. 4 ребенка были обнаружены погибшими. По данным сервиса «Где мои дети», всего в России было как минимум 1043 случая исчезновения.

0: 25 погибшими, еще 22 ребенка считаются пропавшими без вести. Депутаты Госдумы перед роспуском решили выплатить себе премии на 2 миллиарда рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на слова спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказанные им на закрытой части пленарного заседания, состоявшегося 7 июля. Премии будут досрочными, их избранники народа получат в сентябре. Отмечается, что всего в федеральном бюджете России на содержание Государственной Думы заложено более 17 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2025 и на 44% больше, чем в 2022.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем кратковременные дожди, грозы и всего 17-19 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92,6

0: Новости.
1: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Роглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Дрон ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Пусть счастье жизни семьи сияет, любовь и верность процветают, союз двух душ оберегает, высот священный небосвод, в полях ромашки зацветают. Лишь счастье в доме обитает. И радость пусть почаще дарит в судьбе внезапный поворот. С праздником, дорогие мои радиослушатели!

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Ну что, друзья мои, Советский Союз, кто помнит? Кто родился в Советском Союзе? Слушаем.
2: Это у нас в крови.

прошлое – часть нашей общей судьбы. Спроси ветерана, седого бойца, та память в крови, и она до конца –

0: Советский Союз.
1: Советский Союз.
2: Первая уже музыкальная заявка будет, да, будет через некоторое время после двух песен и рекламы. А музыкальная заявка от Евгения. Поздравим обязательно, Жека. Поздравим обязательно.
0: Знак качества. Сделано на века.
3: Радио «Комета».
4: Да ну нафиг этот график!
2: Ой, хулиганское. Прямо чувствует сердце хулиганское. Ну нафиг.
4: Да ну нафиг этот график!
2: Среда, средец, половина рабочей недели. Конец. В эфире Иван Карпов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Ой, Иван, добрый вечер, это Казак Евгений. Поставь, пожалуйста, композицию «Влюбилась в пацана» Гудзон и поздравь нашу семью с праздником. Спасибо. Друзья мои, Евгений, Елена и ваших детей и внучек с днем семьи, любви и верности. Прекрасная семья. Лично знаю, лично низкий поклон. Так держать, друзья мои, так держать.

0: школы.
1: Да, огорчаться не будем, друзья мои. Ну, погода, конечно, но июль. Ну, ты где, июль? Обязательно будет тоже такая композиция. На данный момент за бортом радиостанции «Комета», да, плюс 18 градусов. Влажность, конечно, зашкаливает. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Осадки.

Да обидно, обидно, господи. Только трава прет, только трава. Огурцы. Да все остальное, господи, на грядках пропадает. Столько.

8-916-244-00-44. Давайте друг друга, город Чехов, будем поддерживать. Присылайте свои музыкальные заявки, приветы, пожелания, признания в любви, все что угодно. В рамках средств массовой информации, конечно, все будет озвучено, все будет исполнено. В эфире Иван Карпов.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

История Брянска берет свое начало уже в 3-м столетии, а его первое летописное упоминание приходится на 1146 год. Ныне это город воинской славы, знаменитый благодаря мужеству брянских партизан. Брянск не был захвачен монголо-татарским игом,

0: хотя брянским князьям приходилось платить дань. А впоследствии Брянск вошел в Великое княжество Литовское, что оградило его от притязаний Золотой Орды. Сами же жители города участвовали в сражениях с монголами, а среди них и легендарный монах-воин, участник Куликовской битвы Александр Пересвет. Путеводитель. Брянск расположен на западной окраине среднерусской возвышенности на обоих берегах реки Десны при впадении в нее Болвы и Снежити. Все поезда, следующие из Москвы в Украину, делают остановку в Брянске. Из Санкт-Петербурга поезда ходят летом и только почетным числам. Существует регулярное автобусное сообщение между Брянском и Москвой, Санкт-Петербургом, Белгородом, Курском, Кировом, Смоленском и Тулой.
1: Исторический телеграф. Ранее Брянск именовался Дебрянском. Прежнее название произошло от слова «дебри», которое означало у наших предков горный склон, ущелье, ров, долина или низина, поросшие густым лесом и кустарником. И именно на таком крутом склоне перед Десной и был основан древний город. Во время Великой Отечественной войны с 6 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. В лесах Брянщины действовали партизанские отряды общей численностью до 60 тысяч человек. 17 сентября 1943 года Брянск был освобожден советскими войсками. В настоящее время эта дата отмечается как День города. Между 838-м днем рождения Брянска и его тысячелетием прошел всего год. Такой скачок во времени стал возможен после переноса года основания Брянска с 1146 на 985-й. Изначальная дата была связана с первым письменным упоминанием города. Вторая дата стала официальной благодаря археологическим раскопкам. В 1985 году Брянск вместе со всем Советским Союзом отмечал свое тысячелетие.
0: Как красиво! В первую очередь в Брянске нужно отправиться на площадь Партизан, на которой установлен памятник героическим воинам. Хотя самым впечатляющим памятником павшим в Великой Отечественной войне считается курган Бессмертия в парке Соловьи. Это высокий холм, увенчанный звездой, он состоит из земли, взятой с солдатских могил. Также в городе установлены памятники в честь жертв Чернобыля и ликвидаторов аварии, участников военных конфликтов, воинам-водителям, артиллеристам, партизанам, выдающимся писателям и поэтам, и даже токарному станку. Кстати, выражение «брянский волк» считается более старым, чем «тамбовский волк». О последнем мы поговорим уже в следующем выпуске.
2: Там, на неведомых дорожках. Комета. 92,6 FM.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Вот и пролетел первый час эфира романтики на радиостанции «Комета». Но я повторю, номер неизменчивый. 8-916-244-0044. Маришка меня простит, конечно. Девушка приличная, что я ее вот так ее перебиваю. Так что, друзья мои, давайте, набирайте своими натруженными пальчиками в своем смартфоне какую-нибудь хорошую музыкальную заявку, и она появится в моем плейлисте, и вы услышите ее на любом аудио или даже видеоустройстве. Услышите ее в прямом эфире радиостанции «Комета». Не надо стесняться, друзья мои, не надо. Пароли явки не сдаем.

Ой, какие дожди отшумели-то. Еще июль, 8 июля, еще Яндекс. Как бы вот хотелось, чтобы он обманул проказник, но показывает. До понедельника дожди, друзья мои. Местами большие осадки, а местами вот такие непродолжительные, пятиминутки, потом снова пятиминутки, затихает и снова пятиминутки. Погода. У погоды нет плохой погоды.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Ну, насчет дождей возьмем себя в руки. Что там нам дожди? А вот когда мы смотрели фильм «Вам и не снилось» 1980 года выпуска, сумасшедшая мелодрама, школьник Роман и Екатерина тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Это просто вот... По книжке он погибает, конечно, вот в фильме он выжил. И это слава богу. Потому что если бы он не выжил, то бы же девичьи сердца на тот момент... даже трудно говорить. Но вот надо будет пересмотреть обязательно этот фильм заново. «Вам и не снилось». Мелодрама СССР.

0: с Катей любим друг друга.
1: Я хочу, чтобы вы с отцом об этом знали.
0: Скорее всего, мама, я однолюб.
2: Считай, что я ничего не слышал. Иначе надо будет вызывать скорую помощь и везти тебя в Кащ.
3: Жалко, товарища, шел в расцвете.

0: вы живете без любви?
1: Радио Комета.
2: Поехали!
1: Радио Комета. Реклама.
3: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец

0: вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Кристиночка попросила Стасу Пьеха. Да, без тебя. Владимир попросил «Письма лета», Иванушки Интернешнл будут. И Лирикова. Константин. Тоже будет обязательно. 8-916-244-0044. Обычная смс-ка или в МАКС, друзья мои. Не стесняйтесь, пишите. Звонить не надо, третьей руки нету. Так что пишите, можно и звуковым сообщением. Почему бы и нет? 8-916-244-0044. Не стесняйтесь.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Камин.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Написал нам Алексей Алексеевич из города Москвы и попросил песню про Владикавказ. Слушаем, друзья мои. И также он попросил передать привет его друзьям, которые слушают в городе, в прекрасном городе Владикавказе, радиостанцию «Комета».

Ох, такое пожелание всем. Слушайте внимательно, друзья мои. Все самое ценное – зрение, здоровье, любовь, свободу, саму жизнь – мы получаем даром. И мы не умеем наслаждаться всем этим. Мы слишком озабочены тем, что, ну вот, добыча денег. Стремимся к каким-то высотам, но это все вторично. Когда мы молоды, вот да, вот все летим вперед, не ценим свое здоровье. А когда мы уже вот в возрасте таком вот, в приличном, за 50, за 60 лет, мы уже завидуем молодым, потому что у них здоровье. Так что берегите свое здоровье, будьте всегда здоровы. Всем удачи, счастья, ночникам отработайте на 5 с плюсом из 5. Ну а всем, кто будет сегодня спать, сладких снов, проснитесь завтра бодрячком. И на работу получать вторичку. Все самое ценное цените. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире. Любите ближних. Удачи, успехов. А я улетел.

0: Чехове 22 часа.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне массово скупают драгоценные металлы. Об этом не только в нашем выпуске. Россияне кинулись массово скупать драгоценные металлы. В июне объем торгов в этом сегменте вырос почти в 3 раза, сообщила Московская биржа. В денежном эквиваленте рост торгов золотом вырос почти в 3 раза, серебром почти в 16 раз, платиной более чем в 2 раза, палладием чуть более 3. Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июне 2026 года увеличилось по сравнению с июнем прошлого года в 2,2 раза, говорится в сообщении. С начала текущего года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала почти на 4%. Самая дорогая корзина ожидаемо оказалась на Чукотке – более 20 тысяч рублей. В Камчатском крае – 13 тысяч. Для сравнения, в Мордовии, например, минимальный набор продуктов стоит около 6 тысяч рублей. В Саратовской области – 6,5 тысяч. По данным социологов, уже 80% россиян экономят на продуктах. Причем чаще всего люди отказываются от вредной еды, например, чипсов и сладостей, шоколада и мороженого. А еще ищут товары по акциям или переходят в магазины эконом-класса. При этом 83% опрошенных называют продукты самой подорожавшей категорией товаров в нынешнем году. Стоимость ремонта ПАСАГО ограничат лимитом в 400 тысяч рублей. Взыскать сумму сверх лимита через суд не получится даже при нарушении сроков ремонта, пишут об этом «Известия». В мае 2026 года Конституционный суд ограничил безусловное право владельцев автомобилей на ремонт за счет страховщика по ОСАГО дороже 400 тысяч рублей. Законопроект, который уже прошел первое чтение и получил ряд изменений ко второму, должен закрепить эту позицию. В последние годы в ОСАГО участились судебные решения с выплатами свыше 1 миллиона рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там считают инициативу своевременной. Иначе повышение расходов компании может повлечь удорожание полисов ОСАГО для всех клиентов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: А ты такая вообще, в темно-синем плаще. А ты такая вообще, в темно-синем.

Боб Марли, несмотря на свой образ независимого музыканта, поддерживал премьер-министра Ямайки Майкла Мэнли. 70-е страна разделилась на два противоборствующих лагеря, и Марли решил примкнуть к одному из них. В 1976 году он дал согласие на участие в концерте, организованном Мэнли для улучшения положения в обществе. Оппозиции это не понравилось, и дом Боба Марли был обстрелян неизвестными боевиками. Ранения получили сам музыкант, его жена и менеджер. Несмотря на полученные ранения, Марли не отложил выступление, сказав: «Люди, пытающиеся сделать этот мир хуже, не берут выходных. Как я могу это делать?» После этих событий Боб Марли поехал в Лондон и записал там новый альбом, в который вошла композиция «One Love». В нее он вложил призыв объединиться. Так Марли стал одним из символов примирения.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета». 92.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

«Hound Dog» в переводе «Охотничья собака» в исполнении Элвиса Пресли поднялась в августе 1956 года на верхнюю строчку американских хит-парадов и стала одним из самых известных его рок-н-ролльных боевиков. Это песня, которую несколькими годами ранее исполнила американская блюзовая певица Уилли Мэй Торнтон, уже тогда стала хитом. Существуют и иные версии «Hound Dog», записанные в других стилях, в том числе кантри и блюза. В общей сложности «Hound Dog» спели около 250 исполнителей. Однако именно кавер Элвиса Пресли добрался до первой двадцатки списка лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone и попал в список песен, сформировавших рок-н-ролл. Сам Пресли впервые услышал песню в кавер-версии группы «Freddie Bell and the Bell Boys», которая тогда выступала в одном из отелей Лас-Вегаса.

0: желаешь.
1: В данном варианте был изменен изначальный текст, и версия Пресли стала самой скандальной. Авторы песни Джерри Лейбер и Майк Столлер, когда услышали выступление Пресли, были сильно разочарованы. По их словам, песня стала слишком нервной, слишком быстрой и слишком белой, а текст утратил смысл. Однако значительные отчисления, которые они стали получать за каждую проданную пластинку, заставили их, если и не изменить свое мнение, то держать его при себе. Скандал вызвало исполнение «Hound Dog» на телевидении в популярном шоу. Собственно, главные претензии были даже не к самой песне, а к манере ее исполнения. Музыкальные критики обрушились на Элвиса. Его выступление было названо вульгарным, полным неприличными намеками. В музыкальном отношении он был ужасен, но зато бодро вилял бедрами. Однако мнение аудитории было ровно противоположным. Телевизионные критики кричали, что Пресли оказывает преступное влияние на подростков. Так, впоследствии музыкант даже получил свое знаменитое прозвище «Пелвис», что означает анатомический термин «таз». Вихление бедрами забавно было обыграно в фильме «Форест Гамп». По сюжету картины Элвис Пресли научился этим движениям у главного героя, у которого были проблемы с позвоночником.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Маячок, комета.
1: Поехали!

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом.

Слушайте радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета» 92.6.